Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: ко мне, как раньше.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Звоните на службу в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве с субсидиями следователь выявил еще 3 преступления на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было установлено, что 59-летний индивидуальный предприниматель из аула Кумыш, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, в 2024 году предоставил в Министерство сельского хозяйства пакет документов с заведомо ложными сведениями о затратах на корма для мелкого рогатого скота. Фермер получил субсидию в размере 415 тысяч рублей, но потратил их на личные нужды, а не по назначению. Также было установлено, что в 2024-2025 годах мужчина совершил еще 3 аналогичные преступления на общую сумму более 1 миллиона 66 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. В Карачаево-Черкесии начался второй этап антинаркотического мероприятия «МАК». Ее проводит МВД по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с различными ведомствами с 17 по 26 августа. Операция направлена на выявление и перекрытие нелегальных каналов транспортировки наркотиков, противодействие культивированию растений с наркотическими веществами, уничтожение дикорастущих очагов. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 или 102 с мобильного. Житель Черкесска подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ранее сотрудниками полиции около автодороги Черкесск-Талык был задержан злоумышленник, у которого в ходе осмотра был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, в пакете находились части растения конопля, которое он сорвал для личного потребления, без цели сбыта. Согласно заключению экспертов, в пакете находилось наркотическое средство массой свыше 168 граммов. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В Иджигутинском районе 59-летний житель села Важное на возмездной основе добровольно сдал полиции незарегистрированное ружье и 11 патронов к нему. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет в соответствии с 222 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. При помощи системы «Паутина» за сутки сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску задержали и передали судебным приставам 4 транспортные средства, водители которых попадают под категорию злостных неплательщиков административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности в установленные законом сроки собственники не оплатили 380 административных штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Госавтоинспекция Республики призывает всех к соблюдению правил дорожного движения. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере. 42-летнего жителя Карачаевска подозревают в том, что он незаконно спилил 5 буков у аула Нижняя Мара, причинив ущерб лесному фонду на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Злоумышленник планировал продать древесину, но был задержан полицией. Спиленные деревья изъяты и переданы на хранение лесникам. Материалы уголовного дела направлены в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Брукин.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола, а все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: «Рокки 5».
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно.
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведет

0: проводится в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября. Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсменка из Карачаева-Черкесии Стефания Кириллова завоевала серебряную медаль 13-й летней спартакиады учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Армавире, Краснодарский край, при участии 137 спортсменов из 44 регионов России. На соревнованиях Стефания провела 4 поединка в весовой категории до 57 килограммов и в трех одержала победу. Тренеры Тимур Наптугов и Беслан Охтов. Футбольный клуб «Нарт» 2010 года рождения в Астрахани уверенно прошел этап 1/8 финала плей-офф, обыграл спортивный клуб «Астрахань» со счетом 5-0. Поздравляем команду и тренера Мусу Мазукова. Желаем дальнейших побед. На стадионе «Нарт» в рамках марафона «Сила России» прошел фестиваль ГТО. Участники разного возраста выполняли нормативы по бегу, подтягиванию, отжиманию, прыжкам в длину и гибкости. В этот раз в Черкесске более 150 человек сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Как отметил начальник управления по физкультуре и спорту и молодежной политике мэрии Черкесска Мурат Храчев, ГТО – это не только спорт, но и важный инструмент патриотического воспитания. Нужно поддерживать движение и делать так, чтобы как можно больше жителей участвовали в нем. Напомним, в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили 22 802 человека, 17,5 тысяч получили золотые значки, более 3700 серебряные и около 1500 граждан бронзовые. Марафон «Сила России» проводится по всей стране пятый год по инициативе сторонников «Единой России». Частью движения уже стали более 1 000 000 человек во всех 89 регионах. Укрепление здоровья, развитие массового спорта и воспитание патриотизма – один из приоритетов народной программы «Единой России». За минувшие 5 лет в Карачаево-Черкесии в рамках национальных и партийных проектов построено и реконструировано 60 спортивных сооружений. За первое полугодие этого года Карачаево-Черкесия вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Большой крытый ледовый каток планируют открыть в Карачаевске до конца лета. Объект станет новой локацией для досуга жителей и гостей города. Также на его базе заработают спортивные секции. Об этом ранее сообщил министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он также отметил, что футбольную школу для 5 возрастных групп намерены открыть в республике в ближайшее время.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: в Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Дисконт-центр спортивной одежды «Чемпион» приглашает обновить свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконт-центре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. «Чемпион» – торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дербенте на территории древнейшего архитектурного комплекса Нарын-Кала 28 и 29 августа впервые состоится фестиваль классической музыки под открытым небом. В течение двух вечеров на исторической площадке выступят Московский государственный академический симфонический оркестр, Московский государственный академический камерный хор и солисты Большого театра России. Концерты пройдут на специально построенной сцене на верхнем уровне цитадели на фоне исторических стен с панорамным видом на город и Каспийское море. Фестиваль планируют принять до 8 тысяч зрителей. Ингушетия. С 20 по 23 августа в селе Бейни Джейракского района Ингушетии пройдет окружной туристский слет «Больше, чем путешествие». Участники освоят основы навигации, походной медицины и организации полевого питания, а также примут участие в мастер-классах по созданию медиа-контента, встретятся с известными путешественниками, а также познакомятся с природными достопримечательностями республики. Одним из ключевых событий в День государственного флага России – станет общий костер, объединяя регионы. Также будет организовано восхождение на Столовую гору. Кабардино-Балкария. С 21 по 23 августа в Кабардино-Балкарии состоится внедорожный туристский фестиваль «Наш Кавказ», который объединит любителей активного отдыха, путешественников, представителей туриндустрии и производителей внедорожной техники из разных регионов России. Гостей ждут внедорожные экспедиции, культурно-познавательные мероприятия, выставочная и концертная программы, образовательные площадки. Одним из главных событий станет акция по установлению рекорда «Самый высокогорный автомобильный перевал России». Ожидается, что фестиваль соберет более 5000 участников и гостей и станет одним из крупнейших событий в сфере автомобильного туризма на Северном Кавказе. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске практически завершено строительство первого в Карачаево-Черкесии ледового дворца. Глава региона Рашид Темрезов осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Общая площадь ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров и трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а для массового катания до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Предстоит укомплектовать штат и сформировать тренерский состав. Северная Осетия. В Северной Осетии на курорте Мамисон 21 и 23 августа пройдет арт-фестиваль, объединяющий современное искусство, музыку и культурное наследие региона. В программе музыкальные перформансы, выставки, мастер-классы, ярмарка локальных мастеров. Часть мероприятий состоится на верхней станции канатной дороги на высоте 2950 метров. На главной площади курорта откроется выставочное пространство современного искусством. Кульминацией станет светомузыкальное шоу в поселении Лисри. Ставропольский край. В Невинномысске до конца года будет построено крупнейшее на Ставрополье плодохранилище. Оно сможет единовременно принимать до 30 тысяч тонн фруктов. При необходимости мощность будет увеличена вдвое. Край входит в пятерку ведущих регионов по производству плодово-ягодной продукции в сельхозорганизациях. Площадь современных садов в субъекте составляет 7400 гектаров. В прошлом году садоводы Ставрополья собрали более 82 тысяч тонн яблок. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и 8 фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит две крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР ФМ. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение. Почему правила дорожного движения запрещают частые маневры? Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии – старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения, то есть это опасного вождения, да, это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, это который создает опасность для самого водителя.

0: водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать, они тоже, они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, к травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем уже разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
1: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. А вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
0: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающим, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
1: Ну или повреждение транспортных средств,
0: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
1: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение – это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
0: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, который, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
1: вот эти шашечки.
0: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина как игра в шашки, да, что он передвигается
1: виляет
0: с места
1: из ряда
0: на место,
1: в ряд.
0: Да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство.
1: Пустое место.
0: Да, и, соответственно, решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
1: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
0: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
1: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
0: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там, легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал.
1: Угу.
0: То есть, как бы...
1: Это тоже опасный,
0: да,
1: маневр.
0: Да, транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало... занимающие мало места, и, соответственно, водители...
1: Они пытаются между двумя, да, полосами проскочить,
0: быстрее,
1: и очень близко.
0: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
1: Угу. А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущества, да, то есть преимущество, мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
0: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Uh-huh. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел или впереди него какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил.
1: Может, он просто так решил?
0: А может, он просто так решил, ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается.
1: Uh-huh.
0: Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы
1: так
0: тоже
1: точно
0: поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию тяжело.
1: И чем больше она,
0: тяжеловато,
1: тем лучше,
0: да. Но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
1: И движущийся
0: сзади. Вы едете сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
1: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивает аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль, вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
0: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
1: просто из своей вредности.
0: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
1: Или тоже идет на обгон перед ним.
0: Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
1: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
0: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
1: Это важный признак.
0: Это важный, да, основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник... Опасным вождением это не может быть считаться. Не будем путать, да?
1: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно, за короткое время, несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим. Что относится к опасной езде? Какие моменты, какие действия?
0: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости. Это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения Российской Федерации и, соответственно...
1: Это уже потенциальная опасность.
0: Это уже потенциальная опасность.
1: Поэтому это тоже опасное вождение. Дальше.
0: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогу, грубо говоря. Резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, он резко перестроился на левую или же наоборот.
1: А еще круче, если через две или три полосы.
0: Такое тоже бывает.
1: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
0: Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает деятельность, запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. Нет, то есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта. Участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования. Да?
1: Угу. Свою удаль молодецкую демонстрируют.
0: Показательного характера, да, к сожалению.
1: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости, бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
0: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные, дороги наши оборудованы камерами видеонаблюдения. то есть, которые позволяют...
1: Доказать не так сложно уже.
0: Не будем забывать про тот же безопасный город. Не будем забывать...
1: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации ПДД,
0: верно,
1: да, которые вот все знают и видят, где они и что. Есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком. Это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
0: Совершенно верно. Потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают. Но при возможности, как бы, инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку. В патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, видеокамер патрульного автомобиля, то есть, как бы, доказательная база уже есть, это, что, как вы говорите, будет опираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано, поэтому, как бы, особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
1: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которое выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказания. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
0: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
1: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки, да, опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
0: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет в движении, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КУАП РФ.
1: Там или предупреждение, или уже штраф около 500 рублей.
0: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
1: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да? Это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КУАП. В этом случае штраф до 7500 рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем. Если при объезде препятствия допускается выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1500 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1000 до 1500 рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации. Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
0: Давайте, да, давайте она поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушения могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
1: Здесь лишение на срок?
0: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КОАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
1: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен. Здесь там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже может быть уголовная ответственность. Санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы. Ну а для особо скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
0: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более 2 раз подряд нарушает правила дорожного движения. То есть маневрирование, перестарение, преддверь создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
1: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео и фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
6: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
7: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
8: Возрастная категория 14+.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Реклама на 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: А ты готов к новому учебному году? А «Чемпион» готов и ждет только тебя! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» началась акция «Две цены». Кроссовки, спортивные костюмы, куртки по 1500 и 3500 рублей. Все известные бренды в одном дисконт-центре спортивной одежды. Встречай осень с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Преградной 11.00.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Армавире, Краснодарский край, при участии 137 спортсменов из 44 регионов России. На соревнованиях Стефания провела 4 поединка в весовой категории до 57 килограммов и в трех одержала победу. Тренеры – Тимур Наптугов и Беслан Охтов. Футбольный клуб «Нарт» 2010 года рождения в Астрахани уверенно прошел этап 1/8 финала плей-офф, обыграл спортивный клуб «Астрахань» со счетом 5-0. Поздравляем команду и тренера Мусу Мазукова. Желаем дальнейших побед. На стадионе «Нарт» в рамках марафона «Сила России» прошел фестиваль ГТО. Участники разного возраста выполняли нормативы по бегу, подтягиванию, отжиманию, прыжкам в длину и гибкости. В этот раз в Черкесске более 150 человек сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Как отметил начальник управления по физкультуре и спорту и молодежной политике мэрии Черкесска Мурат Храчев, ГТО – это не только спорт, но и важный инструмент патриотического воспитания. Нужно поддерживать движение и делать так, чтобы как можно больше жителей участвовали в нем. Напомним, в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили 22 802 человека, 17,5 тысяч получили золотые значки, более 3700 серебряные и около 1500 граждан бронзовые. Марафон «Сила России» проводится по всей стране пятый год по инициативе сторонников «Единой России». Частью движения уже стали более 1 000 000 человек во всех 89 регионах. Укрепление здоровья, развитие массового спорта и воспитание патриотизма – один из приоритетов народной программы «Единой России». За минувшие 5 лет в Карачаево-Черкесии в рамках национальных и партийных проектов построено и реконструировано 60 спортивных сооружений. За первое полугодие этого года Карачаево-Черкесия вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Большой крытый ледовый каток планируют открыть в Карачаевске до конца лета. Объект станет новой локацией для досуга жителей и гостей города. Также на его базе заработают спортивные секции. Об этом ранее сообщил министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он также отметил, что футбольную школу для 5 возрастных групп намерены открыть в республике в ближайшее время. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики им поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием. Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед? Крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888. КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! Спортсменка из Карачаева-Черкесии Стефания Кириллова завоевала серебряную медаль 13-й летней спартакиады учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Армавире, Краснодарский край, при участии 137 спортсменов из 44 регионов России. На соревнованиях Стефания провела 4 поединка в весовой категории до 57 килограммов и в 3 одержала победу. Тренеры Тимур Наптугов и Беслан Охтов. Футбольный клуб «Нарт» 2010 года рождения в Астрахани уверенно прошел этап 1/8 финала плей-офф, обыграл спортивный клуб «Астрахань» со счетом

патриотического воспитания. Нужно поддерживать движение и делать так, чтобы как можно больше жителей участвовали в нем. Напомним, в Карачаево-Черкесии нормы ГТО уже выполнили 22 802 человека, 17,5 тысяч получили золотые значки, более 3 700 серебряные и около 1,5 тысяч граждан бронзовые. Марафон «Сила России» проводится по всей стране пятый год по инициативе сторонников «Единой России». Частью движения уже стали более 1 000 000 человек во всех 89 регионах. Укрепление здоровья, развитие массового спорта и воспитание патриотизма – один из приоритетов народной программы «Единой России». За минувшие 5 лет в Карачаево-Черкесии в рамках национальных и партийных проектов построено и реконструировано 60 спортивных сооружений. За первое полугодие этого года Карачаево-Черкесия вошла в число регионов с высокой долей граждан, ведущих здоровый образ жизни. Этот показатель достиг 27%. Большой крытый ледовый каток планируют открыть в Карачаевске до конца лета. Объект станет новой локацией для досуга жителей и гостей города. Также на его базе заработают спортивные секции. Об этом ранее сообщил министр физкультуры и спорта региона Дмитрий Тенц. Он также отметил, что футбольную школу для 5 возрастных групп намерена открыть в республике в ближайшее время. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Слова скопились курликом.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: 5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно.
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит, за каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило – в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это, как всегда, КЧР FM. Я, Анна Гончарова, приглашаю вас в большой информационный час. Это программа, в которой мы обсуждаем все самое важное, интересное, актуальное. Начинаем с новостей, дайджест событий в самом начале, ну а далее беседа. Друзья, считанные дни остаются до начала нового учебного года. Для родителей это настоящая головная боль. Многие уже активно закупают все необходимое для своих школьников, студентов. Ну и сегодня мы будем, что называется, такие памятки давать родителям и школьников, и студентов, в принципе, тоже, о том, как выбрать необходимые товары, качественные, которые будут действительно помогать в учебном процессе и не разочаруют своим качеством. У нас специалист регионального управления Роспотребнадзора здесь в эфирной студии. И, кстати, в эти дни федеральная горячая линия по вопросам качества товаров проводится федеральным ведомством, Роспотребнадзором. Все подробности о том, не только о том, как выбрать портфель или ранцы, канцтовары, одежду, об организации рабочего места, о здоровье, организации также дня, режима дня для школьника тоже, что немаловажно, мы сегодня поговорим. Эти и другие актуальные вопросы буквально через несколько минут подробно будем раскрывать. Дождитесь. Ну а пока самые актуальные и свежие новости из жизни республики. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов накануне провел рабочее совещание с председателем правительства Муратом Аргуновым и вице-премьером Евгением Поляковым. Обсуждали готовность учебных заведений республики к началу нового учебного года. Совсем скоро более 57 тысяч школьников республики, в том числе порядка 6 тысяч первоклассников, сядут за парты. Все образовательные организации региона, а их порядка 300 разных типов, прошли проверку и готовы принять ребят. Состав приемных комиссий, помимо сотрудников органов государственной и муниципальной власти, входили представители надзорных организаций, правоохранительных структур, МЧС и Роспотребнадзора. Глава региона напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в Карачаево-Черкесии продолжается большая системная работа по обновлению образовательной инфраструктуры, в том числе зданий школ и детских садов. Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования», инициированной «Единой Россией» с 2022 года, в республике капитально отремонтировали 63 школьных здания. Сейчас ведется капремонт еще 9 школ. Это 11 зданий. Ну и по итогам совещания глава региона дал ряд поручений правительству совместно с муниципалитетами по подготовке учреждений образования, культуры и спорта к предстоящему новому учебному году, в том числе по вопросам кадрового комплектования учебных учреждений. В мэрии Черкесска по поручению главы региона прошла очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. В ней принимали участие заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов, представители органов власти, коммунальных, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Значительная часть поступивших вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного и безаварийного газоснабжения, обслуживания и капитального ремонта многоквартирных домов. Поступили просьбы о ремонте дорог и ликвидации и последствий недавнего подтопления, вопросы по благоустройству, земельным вопросам, уличному освещению, очереди на жилье, о льготах на лечение и предоставлении выплат спрашивали. Актуальными остаются и вопросы бюрократического характера, к примеру, предоставление справок для корректировки начислений за коммунальные платежи участникам СВО. Всего вопросы поступили по 14 направлениям. Мэр города взял все обращения на личный контроль. Пятого сентября состоятся торжественные мероприятия в честь празднования Дня Республики и Дня города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава региона Рашид Тимрезов. Согласно указу правительству республики и мэрии поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий. Ну и мэр Черкесска уже в социальных сетях рассказал, что помимо праздничных мероприятий, которые обязательно будут анонсировать, усилят работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он провел совещание с руководителями предприятий и управления городского ЖКХ, поручил задействовать всю технику, материальные и человеческие ресурсы, чтобы все намеченные мероприятия прошли без нареканий.
Так, уже даны поручения по усилению механизированной уборки и мойки дорог, общественных территорий, тротуаров, проведению ямочного ремонта как на основных магистралях, так и на второстепенных улицах. Обязательно нужно провести мониторинг всей парковой мебели, восстановить к дню рождения города элементы, помыть, почистить. Особое внимание, простите, уделят ликвидации несанкционированных свалок, своевременному вывозу твердых коммунальных отходов. Будет обновлена дорожная разметка, установлены светофоры и дорожные знаки, прежде всего вблизи школ и детских садов. Зеленстрою поручено усилить работу по покосу травы, в том числе по обращениям жителей, усилить работу по содержанию, обновлению клумб и высадке цветов, обеспечив их качественный полив. Необходимо продолжить обрезку и формовку деревьев, а осенью в Черкесске высадят более 70 новых деревьев. На Зеленом острове уже начались работы по очистке водоемов, покосу травы, ремонту элементов, циклевки, высадке клумб, ревизии всех приборов освещения. В чистоте должны содержаться общественные туалеты и лифт, который должен работать бесперебойно. Такое поручение дал мэр города. Ну а с учетом нового учебного года и его начала поручено организовать стабильный выход общественного транспорта, соблюдать графики движения автобусов и троллейбусов, обеспечить их санитарную чистоту, коммунальную. Службы, в свою очередь, обеспечат чистоту и порядок на всех въездных группах и в местах проведения массовых мероприятий, а также на территории памятных объектов. Внимание особое будет уделено восстановлению асфальта после ремонта коммуникаций. Также мэр поручил, чтобы все фонтаны функционировали согласно графику. В парках, скверах, на пешеходных зонах должно быть светло, безопасно. В том числе необходима ревизия элементов подсветки и иллюминации. В республиканской столице в преддверии нового учебного года стартовала традиционная акция «Собери ребенка в школу». Она направлена на поддержку семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут самостоятельно в полном объеме подготовить детей к началу учебного года. В рамках акции детям помогают приобрести необходимую школьную одежду, обувь, учебные принадлежности, спортивную форму и другие вещи. К участию в акции привлекают представителей силовых структур, предпринимателей и общественных деятелей. Координирует работу семейный МФЦ. Накануне в республиканской столице состоялся первый день пятого этапа агитационно-военно-патриотического марафона «Отчизны. Верные сыны». Он, напомню, посвящен 81-й годовщине Великой Победы и десятилетию создания движения «Юнармия». Марафон в Черкесске проходит в течение 2 дней, и он объединил юнармейцев, школьников, педагогов и партнеров проекта. В первый день работали 20 площадок, где участники пробовали себя в разных направлениях. Это стрельба из охолощенного оружия, интерактивные активности. Ключевым событием стало возложение венка и цветов к вечному огню. Участники марафона почтили память героев, отдавших жизнь за свободу и мир нашей Родины, минутой молчания. Ну а сегодня второй день марафона. О нем подробнее в наших вечерних выпусках. Друзья, уже в эту субботу мы будем отмечать государственный праздник, День государственного флага Российской Федерации. Мероприятие стартует уже завтра. Пройдет массовое хоровое исполнение песни «Флаг моего государства» на площади Кирова в Парке Победы. В этот же день в загородном палаточном лагере «Альтаир» в Тиберде пройдет встреча «Диалоги с героями», участники которой обсудят значение государственной символики. В пятницу в учебно-методическом центре «Авангард» пройдет акция «Окна России». Далее на аллее Первомайской в парке Зеленый остров волонтеры будут раздавать жителям и гостям города ленточки в цветах российского триколора. 22 августа, в сам праздничный день, состоится автомотопробег с флагами России Карачаева-Черкесии от Черкесска до перевала Пхия. На Зеленом острове пройдет танцевальный флешмоб с развертыванием флага Российской Федерации. Но а центральной площадкой праздника станет аллея знаков зодиака на улице Первомайской, где в субботу в 16 часов пройдет патриотический фестиваль под флагом России. Творческие, патриотические активности для детей и взрослых, все здесь. Ну а завершатся празднества концертами, которые будут проходить в субботу в парке Столетия Карачаева-Черкесии и в парке Родина. Начало в 17 часов.
Ну и, друзья, сегодня православные верующие празднуют Преображение Господне. В народе этот день также называют Яблочный Спас. Традиционно люди посещают службы в церквях, приносят яблоки и другие плоды нового урожая, чтобы осветить их и угостить ближнего. В день Преображения Господня в православных храмах Карачаева-Черкесии уже прошли богослужения, они будут продолжаться. Напомним, что этот праздник выпадает на один из дней Успенского поста, который сейчас идет у верующих, и он продлится до 27 августа включительно. Друзья, вот такие новости к этой минуте. Мы будем беседовать о качественной подготовке детей к началу учебного года, о качестве товаров, на что обращать внимание, не только товаров, но и в организации учебного процесса. Обратим внимание на здоровье, психологическое благополучие. Все это через несколько минут. Ну а пока, друзья, давайте послушаем музыку. Небольшая пауза.

0: Друзья, до начала нового учебного года считанные дни. Хотели мы, не хотели, но каникулы заканчиваются. Конечно, есть немножечко нотка огорчения, что лето проходит, но дело время, а потехи час. Учебный год стартует совсем скоро. Приготовления уже во многих семьях активно идут. Закупают белые рубашки, фартуки, новые ручки, тетрадки. Кто-то приобретает гаджеты, кто-то думает об организации отдельного учебного места для своего ребенка. Но в этой суете мы о многих вещах, друзья, забываем, что помимо каких-то таких бытовых предметов, важно организовать режим дня, рабочее место, настроить ребенка на правильный лад, чтобы как можно комфортнее прошел этот процесс переадаптации. Ну, а что касается, ну, первоклассников, здесь вообще отдельная история. Друзья, я хочу напомнить, что как раз вот в эти жаркие августовские дни Роспотребнадзор традиционно проводит консультации для родителей, детей, законных представителей. И работает единый консультационный центр в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный, без выходных дней. На русском и английском, кстати, языках можно получить консультации. Федеральная горячая линия работает до 21 августа. Все вопросы организации школьного процесса, учебного процесса, точнее, да, со стороны родителей, семьи, законных представителей ребенка, здесь все можно задать. Кстати, можно не только поинтересоваться, можно пожаловаться на качество уже приобретенных товаров, если оно вас не устроило, и так далее. Вопросов много. Работает не только федеральная горячая линия, напомню еще раз номер 8 800 555 49 43, но и региональные горячие линии в управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике тоже работает такая линия. Номер в Черкеске 27-89-58. Еще раз повторю, 27-89-58 и 20-15-59. Также специалисты консультационного центра, Центра гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесии проведут консультации по телефону 20-05-13. Можно обращаться, успевайте. Ну и, друзья, очень хочется узнать, активны ли наши граждане, что их интересует и какие вопросы задают. Ну и, конечно, пояснения на самые актуальные вопросы мы будем сегодня получать в прямом эфире. Пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике Елена Ивановна Покровская в нашей эфирной студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну вот мы с вами всегда встречаемся по каким-то таким актуальным поводам. То у нас Новый год, то период отпусков, то теперь новый учебный год. Важные, кстати, вопросы. Лен, скажите, пожалуйста, звонят ли, интересуются ли, есть ли жалобы от жителей нашей республики, да, на качество уже каких-то приобретенных товаров для своих школьников и студентов? Какие обращения уже поступили?
1: Ну, я хочу сказать, что звонков не так уж много поступает, хотя хотелось бы, чтобы звонили и интересовались, и мы готовы дать разъяснения, но звонки поступают. И вы удивитесь, Аня, но наиболее часто задаваемый вопрос, я не знаю, с чем он зависит, наверное, зависит от того, наверное, что требуется документ определенный в школу подавать. Так вот, там требуется документ, медицинская справка и справка о вакцинации. И вот чаще всего задают родители вопрос про вакцинацию. Нужна ли специальная какая-то вакцинация? Все ли у них есть? И я поэтому хочу разъяснить именно по этому вопросу для всех, чтобы этот вопрос уже был для всех понятен и не задавали другие, более важные вопросы. Да? Ну, хочу сказать, что специальная вакцинация перед школой проходить не нужно. Ее не существует. Все необходимые прививки, они делаются планово в рамках национального календаря. Да, в определенные периоды жизни ребенка. Но перед поступлением в школу родители должны предоставить документы, подтверждающие вакцинацию. Это может быть карта прививок или медицинская справка. Сейчас сведения о прививках также доступны в электронном виде, ну, в том числе и на госуслугах можно получить справку. Отсутствие прививок само по себе не может быть основанием для отказа в приеме ребенка в школу. Однако, Нужно помнить, что существующий действующий федеральный закон номер 157 об иммунопрофилактике инфекционных болезней допускает временное отстранение непривитых детей от посещения школы при угрозе распространения инфекции или во время вспышек, чтобы защитить и самого ребенка, и других детей.
0: Вот давайте вспомним, несколько лет назад вот такие меры, кстати, предпринимались в детских садах уж точно, да, они
1: да,
0: были.
1: Да, когда была вакцинация вот по полиомиелиту, да, угу. Вот такая вот проблема была, угу. Да. Поэтому главная задача всех родителей заботиться о здоровье своих детей и не просто формально проходить эту процедуру, а обеспечить своему ребенку защиту от болезней, которые легко передаются в коллективе. Теперь ребенок уже член коллектива, а в коллективе распространяются болезни очень быстро.
0: Передаются. Опять же, получается, есть дети, которые были организованы, да, что называется, посещали детский сад, а есть дети, которые вообще, ну, были дома, воспитывались дома, но в школу уже, получается, идут. И здесь они, конечно, встретятся с огромным количеством инфекций.
1: И будут ОРВИ. Ими обмениваться.
0: Да, получается, здесь ребенок, конечно, не защищенный, и крепкий иммунитет, который обеспечивают прививки, очень-очень будет кстати ребенку.
1: Угу. Да. Ну, я хочу напомнить родителям, чтобы они знали, что к началу обучения у ребенка уже должен быть сформирован прививочный иммунитет от таких болезней, как гепатит Б. Ребенок к этому времени уже получает 3 дозы. И первая вводится ребенку в первые 24 часа жизни. От дифтерии, коклюша и столбняка ребенок уже должен получить не менее 4 доз. И вакцинация от этих заболеваний начинается с 3 месяцев. От полиомиелита и пневмокока инфекция, от краснухи, кори, эпидемического паротита. Эти прививки проводятся в 1 год и в 6 лет. Также от туберкулеза, причем БЦЖ делают еще в роддоме, а вопрос о ревакцинации уже решается с учетом ежегодного обследования ребенка. И от гемофильной инфекции. Также на некоторых регионах проводится вакцинация по эпидемическим показаниям в зависимости от того, какие заболевания там циркулируют. Например, в некоторых регионах делаются прививки от вирусного клещевого энцефалита, от вирусного гепатита А, ну, и так далее, от ветряного муспа, если в этом регионе идет вспышка этого заболевания.
0: Итак, друзья, что касается вот документов

0: Самый, наверное, дорогой пункт подготовки ребенка к учебному процессу – это мебель, учебное место, кресло и так далее. Многие родители очень часто, ну, в силу разных обстоятельств, да, может быть, где-то финансовая возможность, где-то не хватает места, пренебрегают этим моментом. Но, друзья, давайте помнить о том, что у ребенка должно быть свое учебное место, за которым он будет учить уроки, зачастую это и час, и два, может быть, даже и больше, его тоже нужно оборудовать. И, знаете, вот эти все анкеты интересные, когда приходишь в школу, да, с первоклассником, анкетируют и спрашивают, есть ли у ребенка отдельная комната, есть ли у него отдельное спальное место, организован ли уголок, где он будет учить уроки. Казалось бы, да, вот для чего это нужно, а на самом деле это имеет колоссальное значение для здоровья нашего ребенка. Его надо обеспечить не только красивым ранцем, яркой белой рубашкой и бантами, если это девочка, да, и красивыми карандашами и дневником, но и обеспечить ему качественное учебное место дома. Лен, вам слово.
1: Я хочу еще, знаете, акцент на что сделать, Аня. Я хочу сегодняшнюю нашу беседу как раз-таки вот посвятить тому, как сберечь здоровье школьника. Ну, товары, которые мы должны сейчас приобрести для начала, для учебного года, они должны быть не только качественными, но они должны еще быть здоровьесберегающими. И как раз из всех этих пунктов, как вы заметили, самый дорогостоящий, но и самый важный для здоровья. То есть тот момент, который оказывает наибольшее влияние на здоровье человека. Ну, не секрет, что каждый ребенок рождается с потенциалом здоровья, да, и статистика показывает, что примерно у 70% новорожденных детей регистрируются какие-то отклонения от здоровья, нормального здоровья. А уже к 15 годам у 78% подростков уже выявляются какие-то различные хронические заболевания. И вот среди факторов, которые влияют на здоровье негативно, а их множество, условия обучения в школе, об этом много говорят, и вопрос этот постоянно на контроле у Роспотребнадзора, которые проверяют требования, выполнение требований санитарных правил в образовательных учреждениях. Собственно, все наши проверки школ и детских садов сводятся к чему? К тому, чтобы обеспечить безопасность для здоровья детей. Безопасность со всех сторон, чтобы не испортить и питание, и организация дня, и так далее, и тому подобное. То есть со всех сторон ребенок должен быть в безопасных условиях. И вот говоря о влиянии условий обучения на здоровье детей, не следует забывать, что большую часть времени все-таки они находятся за школьной партой, а дома за выполнением уроков. То есть школьная форма, они только в школе в ней. Да? Рюкзак они пришли и ушли, а вот они сидят, угу, большую часть своего времени.
0: То есть по времени, получается, в школе времени, ребенок, да, сидит там 4, 5, 6 часов.
1: И дома
0: за уроками.
1: От часа до 3, до 4 часов, да. То есть воздействие этого школьного уголка, школьного места, самое максимальное, на здоровье ребенка. Вот, поэтому прежде всего нужно заботиться, обеспечить вот этот момент. Ну, к счастью, что это вложение может быть один раз за несколько лет.
0: Или один раз на все там 9-11
1: лет. Да, на все годы, если вы покупаете трансформер, парту. То есть, в принципе, здесь можно
0: сэкономить с умом.
1: Ну, это нужно делать с самого начала, да. Ну, еще также хотела такое коснуться, как всегда, убедительнее всего звучат факты, да. Чтобы человека в чем-то убедить, нужно ему доказать, нужно показать. Но вот смотрите, нарушение опорно-двигательного аппарата, они наблюдаются вот по последней статистике почти у 2000 детей на 100 тысяч обследованных в нашей республике. А как известно, что наш скелет – это основа нашего организма, это скелет и основа для всех других органов системы.
0: То есть если сколиоз, то там меняется положение сердца, кишечника, да, желудка, да. Потом и гастриты пошли, и так далее.
1: То есть это основа,
0: нарушение,
1: это база,
0: пищеварения.
1: Это скелет, да. Поэтому здесь вот очень важно именно этот пункт. Ну, теперь давайте переходим к тому, каким должен быть школьный уголок. Я хочу вернуть вас немножко в историю и напомнить, что первые рекомендации по размерам мебели, основанные на измерении роста учащихся, были составлены еще в 1871 году известным нашим гигиенистом отечественным Федором Федоровичем Эрисманом. С тех пор они претерпели некоторые изменения, но в целом сохранили свою суть. И вот когда вы слышите слово фамилию,

0: фамилию Эрисман, сразу приходит на ум Парта Эрисмана. Угу. Вот мое поколение еще захватило эту так называемую парту Эрисмана. Я училась первые три начальной школе за партой Эрисмана. Это была дубовая парта, и смысл ее в том был, что она была вся соответствовала этим всем показателям человеческих, роста возрастным, да. Ребенка. Да. И было твердо прикреплено сиденье этой парты к столешнице.
1: То есть ты не мог качаться, да. Ты не мог,
0: то есть
1: так или иначе ты уже сам по себе сидел ровно.
0: Фигура зависела от этой парты, правильной парты. К сожалению, в последующие годы мы отошли от этой парты, уже появились отдельно столы и стулья. Но сейчас, в последнее время, наблюдается тенденция возврата к парте Эрисмана. Она называется немного по-другому, их называют парты-трансформеры, но в магазине вы их видите. И их прелесть именно в том, что вы покупаете один раз и до конца учебы ребенка. Их можно менять, высоту стула, высоту парты, расстояние, они все меняются. Вот в этом их как раз-таки прелесть. Поэтому рекомендуется именно это. Но теперь о том, как менять и как они должны соответствовать. Основные размеры парты. Они определяются следующим образом. Высота стула или скамьи должна равняться длине голени вместе со стопой с прибавлением 2 см на высоту каблука. В этом случае ноги ребенка получают опору о пол. При слишком высоком сидении ноги ребенка висят. И тогда уменьшается площадь опоры и увеличивается мышечная нагрузка на бедра, в результате чего изменяется кровоснабжение конечностей. А при низком сидении ноги ребенка приподняты, и площадь опоры сильно сокращается, вплоть до использования в качестве ее только вот седалищных бугров. И тогда кровоснабжение нарушается, затрудняется. Как низкое, так и высокое сидение, они неудобны, нарушают правильную рабочую позу. Глубина сидения стула или скамьи должна составлять расстоянию 2/3 длины бедра ребенка. Слишком глубокое сидение нехорошо, потому что край его упирается в подколенную впадину и сдавливает кровеносные сосуды. А узкое сидение также неудобно, потому что школьник скорее устает. Сидение должно иметь небольшой наклон сзади, чтобы ребенок не сползал вперед, и оно увеличивает устойчивость тела. Одной из основных точек опоры, помогающих длительному сохранению прямой посадки учащихся, а я хочу сказать, что сидение для нашего организма – это не физиологическая поза. Для человека физиологическая поза – это ходить.
1: Прямохождение, да.
0: Так вот, для этого и большую роль поэтому играет спинка стула. Ее целесообразно делать в виде двух планок. Одну на уровне крестцовой поясничной области. Она должна иметь угол наклона 3-5 градусов. А верхняя под небольшим углом к нижней 7-12 градусов. Так, чтобы можно было упираться и откинуться, допустим, когда ребенок немного устал. Менять позу несколько раз. Расстояние между спинкой стула и краем стола должно равняться величине передне-заднего диаметра грудной клетки с прибавлением 3-5 сантиметров. То есть, когда мы в школе вот садились, нам учительница всегда говорила, берите кулачок, вставляйте между своим телом и краем парты кулачок, вот на таком расстоянии.
1: То есть, получается,
0: не налегать и не отваливаться. Это тоже большое значение. И для этого как раз-таки стул должен заходить под крышку стола где-то на 4 сантиметра. И вот прелесть парты Эрисмана в том, что это расстояние было фиксированным, и не нужно было его контролировать. Для сохранения правильного положения тела необходимого объема движения рук и рационального размещения учебных принадлежностей, ширина рабочего места школьника должна составлять не менее 65 сантиметров. То есть, чтобы руки и локти лежали на столе.
1: То есть 60 сантиметров – это ширина стола минимум.
0: Да, минимум. Да, передний-задний размер стола устанавливается от 63 до 70 сантиметров, чтобы все принадлежности на нем лежали.
1: Опять же, учебник на должном расстоянии от глаз находился.
0: Большое значение также имеет соответствие высоты стола и высоты стула. Несоответствие этих размеров приводит к неправильным позам. При низком столе и высоком стуле ученик сидит сгорбившись, сутулясь, и при этом затрудняется его дыхание. Как вы знаете, что правильное дыхание – это правильное питание мозга кислородом. Оно способствует умственной деятельности. А когда стол низок по отношению к столу, ученик при письме вынужден приподнять предплечье руки, чтобы положить его на стол, ну, что приводит к искривлению его спины.
1: В одну сторону, получается, да? Потому что рука, которая пишет, она выше, плечо выше, и так ребенок долго сидит. Какие интересные вещи рассказываете.
0: Вот интересное. Еще интереснее то, что даже цвет имеет значение, цвет мебели. Вот рекомендуется для окраски парт и столов зеленая гамма цветов от светлого до темно-зеленого, а также цвет натуральной древесины. Поверхность стен, потолков, полов, мебели в учебной комнате должна также иметь матовую поверхность во избежание бликов. И цветовая гамма интерьера должна быть теплых тонов. Используемые отделочные материалы, краски, лаки должны быть из числа разрешенных Минздравом, чтобы не испарять ненужные формальдегиды в воздух. Ну и огромное значение уделяется также освещению. Оно должно быть естественным обязательно, оно должно быть боковым, левосторонним или ленточным. Искусственное освещение также должно быть левостороннее. Для того, чтобы... Для чего?
1: То есть, если лампа, то лампа с левой, стороны.
0: Почему? Ну, в смысле, для тех, кто правша.
1: Угу. То есть, получается, свет должен падать не из-за плеча, а как раз в то место, где вот ты пишешь.
0: Да, чтобы от руки, от ручки тень не ложилась на бумагу.
1: Если левша, то наоборот получается.
0: Ну и еще один очень важный момент для обустройства рабочего места ребенка – это проветривание комнаты. Обязательно в школе это перемена, во время которой дети выходят в коридор и класс проветривается. Дома должна быть обязательно форточка, которая даже в зимний период должна открываться. Для чего? Опять-таки повторяюсь, для того, чтобы свежий воздух, насыщенный кислородом, поступал для ребенка, потому что питание мозга, правильное
1: очень питание. Важно. То есть, получается, важно, здесь опять же нагрузка, мозг интенсивно работает, если душно в комнате, ребенку еще сложнее с этим справляться. Побольше кислорода, менее, быстрее будет все работать. Очень интересно. Друзья, запомнили, записали, соблюдаем. Давайте к другим аспектам важным перейдем. Тоже еще одна такая очень серьезная статья расходов. Школьная одежда. Одежда для школьника. Здесь очень здорово, да, на мой взгляд. Не знаю, кто как думает, это мое личное субъективное мнение. Очень здорово, что мы вернулись все-таки к школьной форме. Я тоже, получается, училась в тот период, когда в начальных классах была форма, а уже в старших классах, когда я училась, форму отменили. Это была настоящая катастрофа. Соревнования между детьми, у кого что есть, кто моднее и так далее. Сейчас более-менее это все усредненно. Понятно, что и разные ценовые категории и так далее, но более-менее дети все равны. Нет вот этих моментов, да, что кто-то лучше оделся, кто-то хуже. У всех, ну, это и красиво, в принципе, и дисциплина, и вообще в целом и общем. Что касается вообще школьной одежды, на что обратить внимание при ее покупке? Я так понимаю, что это не только финансовые возможности родителя. Есть какие-то еще требования с точки зрения безопасности и комфорта для самого ребенка?
0: Ну, тут вы правы, даже вы сами вот начали то, о чем я хотела сказать. Как правило, родители, да и сами дети, они первые требования, которые предъявляют в школьной форме, это ее красота. Этот второй момент, когда она всех уравнивает и мобилизует наши возможности, настраивает нас на рабочий лад, организационный такой момент в одежде. И уже потом кто-то обращает на это внимание, кто-то нет, на то, что одежда – это такой же компонент здоровья сберегающий в образовательном процессе, как и школьный уголок, как и питание, как и все остальное. Поэтому я сейчас рассматриваю школьную форму как одежду, как здоровье сберегающий компонент, которые предъявляются, естественно, гигиенические требования. Вот гигиенические требования к тканям для пошива школьной формы, они довольно-таки высокие в нашей стране и определяются техническим регламентом Таможенного союза. Понимаете, это самый высший документ, это закон. И закон этот, значит, технический регламент за номером 007 о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Это, в общем-то, тот технический регламент, который регламентирует все моменты, о которых мы с вами сегодня будем говорить, они регламентируются этим законом. Ну, а для того, чтобы оценить гигиеническую безопасность одежды, еще есть санитарные правила, которые называются «Гигиенические требования к одежде детей, подростков, взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека».
1: Ну, вот важный момент. Все-таки одежда контактирует с кожей человека. Вот об этом мы тоже, смотрите, не должны забывать.
0: Все-таки школьная форма – это одежда второго слоя. Первый слой – это белье. Мы о нем не говорим, мы говорим об одежде второго слоя. Какие требования к ней? Она имеет ограниченный контакт с кожей. Платье, блузки, брюки, юбки, костюмы, джемперы. Школьная форма должна быть, первая, комфортной, удобной. Она не должна стеснять движение ребенка. Она должна соответствовать размеру, а также быть приятной, тактильно приятной для тела. Она должна быть не жесткой, не колючей.
1: Вот. Не трескучие синтетики, да, искры, ну, когда...
0: Это уже немножко другие свойства. Угу. Вот, и в первую очередь соответствовать времени года и погоде. Текстильные материалы для школьной формы и готовые швейные изделия должны соответствовать требованиям биологической, химической безопасности, и нормируются они по следующим показателям. Это вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Гигроскопичность, то есть способность впитывать влагу. Воздух, ну, почему это важно? Что вот ребенок, если потеет, да, если одежда не впитывает влагу, то ребенок потом на сквознячке быстренько получает простуду, да? Воздухопроницаемость. Почему это важно? Потому что если кожа не дышит, ребенок испытывает ужасный дискомфорт, ему плохо, ему не до учебы, да, он не знает, да, он не знает, куда себя деть. Он даже не может понять, почему, но ему плохо, ему некомфортно. Значит, также нормируется содержание формальдегида в одежде, устойчивость к окраске, то есть чтобы она не линяла и не красила кожу, да, а также устойчивость формы к стирке, чтобы, поскольку это дети, они пачкаются, форму эту регулярно стираем, и чтобы после нескольких там месяца носки и сколько там 10 стирок прошли за это время,
1: она
0: чтобы
1: выглядела
0: нормально,
1: образом.
0: Достойно, да, до конца учебного года хотя бы. А также вот то, что мы с вами говорили, напряженность электростатического поля, то есть чтобы она не трещала, не собирала на себе заряды, потому что это оказывает местное раздражающее действие. Вообще наш организм – это электрическая система, и все процессы физиологические нашего организма – это процессы, которые основаны на вот этих электропроводности, плюс-минус заряды. То есть если дополнительно школьная форма еще создает электростатическое поле, она меняет вот именно эти все физиологические процессы внутри нашего организма и приводят к чему? К отклонениям деятельности всех органов и систем.
1: Потом болезни, неуспеваемость, плохое самочувствие,
0: да,
1: и так далее.
0: Да, да,
1: все
0: да.
1: По кругу, все взаимосвязано.
0: Ну, отсюда какие рекомендации я хочу дать родителям. Но поскольку выявлены прямые статистически значимые причинно-следственные связи между двумя показателями, с одной стороны, это показатели качества детской одежды и показатели заболеваемости, в том числе простудные заболевания, аллергические заболевания. Поэтому родителям при выборе школьной формы следует руководствоваться в первую очередь гигиеническим характеристикам продукции для детей, а не только эстетическим. При покупке одежды необходимо обращать внимание на маркировку. Это самое начало. Во-первых, она должна быть, если есть маркировка, это первое требование вообще со стороны
1: государства. То есть если нет никаких этикеток,
0: да.
1: Лучше вообще такой
0: лучше вообще,
1: товар,
0: значит,
1: не
0: рассматривать.
1: Да. А сейчас, кстати, еще честный знак, да, вот эта вот маркировка, которая облегчает выбор,
0: да,
1: и
0: да,
1: контроль,
0: да.
1: Да, за качеством продукции, очень хорошая история.
0: Вот. Ну, значит, одежду, на которой нет маркировки, не нужно покупать. Ну, маркировка для чего нам еще нужна? Потому что в ней имеются рекомендации по уходу за этой одеждой. Вот. Если посмотреть на маркировку, на что нужно обращать внимание? Вот, ну, не только, чтобы она была, но вот вы когда смотрите на маркировку, посмотрите, пожалуйста, какие рекомендации к уходу за одеждой. Если этот костюм подвергается только химчистке, Ну, я не советую брать ее. Во-первых, разоритесь. Но это не самое главное. Во-первых, это накладно именно материально. Это по времени. Не всегда вы успеете сдать химчистку и получить эту одежду. Должен быть комплект смены. Ну и самое важное, то, что чистка химическими веществами. В любом случае, количество какой-то этих химических веществ, они остаются на одежде.
1: И будут контактировать с кожей ребенка.
0: Да, с этим растущим организмом.
1: То есть такая школьная форма, она должна стираться, она должна чиститься, мыться в домашних условиях, гладиться или отпариваться.
0: Да, и быть легкой в уходе. Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходит для школьной формы, такой легкой формы, это хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме допускается не больше 55%. Форма с содержанием синтетических волокон более 50% может быть дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, начинает ребенок потеть, то, о чем мы с вами говорили. Кроме этого, синтетические волокна могут привести к аллергии, ведь синтетика притягивает к себе грязь, пыль, различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения различных аллергических сыпей. Вот. Но также мы говорили о накоплении статического электричества, это вот характерно для синтетики и абсолютно не характерно для натуральных тканей. Вот, в итоге для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Она, конечно, процент синтетики в ткани должен присутствовать, потому что синтетические волокна держат форму одежды, они увеличивают срок службы, также упрощают уход за
1: такой одеждой. Больше половины состава, то есть хотя бы как минимум половина натуральной ткани,
0: меньше половины,
1: состав, а там синтетики немножко поменьше. Сейчас есть там 70/30, 80/20%, вот такое соотношение, тоже достаточно многие ткани, вот школьные товары, где-то сейчас и состоят вот в такой процентовке.
0: Это то, что вы можете получить из маркировки. А дальше, на что должны обращать внимание родители при покупке? От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных и даже опасных химических веществ, которые используются при окраске ткани. Одежда для школы должна быть строгой, простого покроя и не отвлекающей своей пестротой. Цвет школьной одежды ребенка не должен быть слишком ярким и бруским. Вы сейчас удивитесь, у нас, как правило, все
1: черное с белым. Синее, белое, да.
0: Так вот, это не те цвета, которые рекомендуются. Детские психологи советуют выбирать спокойные, приглушенные цвета. Сочетание цветов типа черное-белое лучше избегать, потому что они очень контрастные и утомляют зрение, и могут даже вызывать головную боль, не поверите.
1: Что делать, если устав школьный велит? Можно отыграться на куртках, на портфельчиках.
0: Извините, школьный устав – это всегда с подачей родителей. Поэтому мы сейчас с вами даем советы родителям, которые должны приносить предложения в школьный устав. Всегда, к мнению родителей родительского комитета при выборе школьной формы, всегда школа прислушивается. Просто гораздо проще всем черное и белое. Вы любую одежду этих цветов можете купить готовую. А если, к примеру, мы с вами сейчас будем говорить о том, что рекомендуется. Так вот, рекомендуются наиболее подходящими бежевые и разбавленные зеленые цвета. Понимаете, что вот с этим выбором и как организовать школьную форму для всей школы от этих цветов, это гораздо сложнее, чем купить черное и белое. Но для здоровья, конечно, это... полезнее.
1: Опять же, я же говорю, мы же будем еще приобретать там куртки, джемперы, рюкзаки. Можно здесь дополнять вот этими цветами приятными, которые успокаивают все-таки.
0: Да, согласна. Угу. И также акцент на школьную форму физкультуру для занятия спортом. Желательно приобрести, конечно, спортивный костюм из дышащей, гигроскопичной, то есть натуральной хлопковой ткани. И обязательно она должна быть эластичной. Для того, чтобы ребенок двигался, это очень важно. Вот. Ну и подытоживая этот момент по школьной одежде, хочу сказать, что самая важная гарантия безопасности школьной формы для, и для здоровья ребенка является наличие декларации соответствия или сертификат соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию. То есть сразу спрашивайте, есть ли сертификат безопасности.
1: Ну и достаточно упростить, да, то есть получается, можно не рассматривать этикетки и так далее, запросить сертификат соответствия, то есть
0: посмотреть на этикетку.
1: Соответствующие контролирующие первое, надзорные да. органы, они, собственно говоря, уже всю работу эту провели. И можно, не боясь, приобретать такую одежду для своего ребенка.
0: Ну, говоря об одежде, давайте еще и об обуви скажем.
1: Это хорошо, да.
0: Ребенка обувать надо несколько пар.
1: Чуть не забыли. Это тоже больная статья расходов, кстати.
0: Ну да. Вот, но опять разъясняю, что и почему. Ну, акцентирую на то, что в детском возрасте скелет стопы образован еще хрящами. Стопа растет. Окостенение завершается лишь с окончанием роста ребенка. Поэтому под влиянием механических воздействий стопа ребенка может легко деформироваться. И здесь очень важно иметь правильную обувь. В конструкции детской обуви должна быть обязательно предусмотрен каблук. Для младших школьников его высота должна быть 1-2 см, для старших школьников 2-3 см. Повседневное ношение обуви на высоком каблуке выше 4 см для девочек, которые еще не закончили свое формирование, очень вредно, потому что высокий каблук затрудняет ходьбу, смещает центр тяжести тела вперед, стопа скатывается вперед, пальцы сжимаются в узком носке, появляется нагрузка на передний отдел стопы, и в результате чего развивается уплощение свода стопы и деформация пальцев. Таким образом, пользование нерациональной обуви не только причиняет неудобства, снижает двигательную активность ребенка, но также является причиной большого количества деформаций и заболеваний стоп.
1: Ну что, друзья, вот очень важно. Мы сегодня делаем упор на здоровье. И, друзья, вот если мы успеем, мы расскажем о том, как выбирать рюкзак. Но я бы хотела, чтобы мы больше о режиме дня поговорили. Да? Информация о том, как выбирать рюкзак, вот она очень популярная, да, много из статей разных и так далее. А вот о режиме дня почему-то мало говорят. Насколько важен режим, я думаю, понимает каждый родитель ребенка, который уже не в первом классе, да, то есть за лето дети наши расслабляются, ложатся попозже, иногда под утро, ночью, мы немножечко помягче, а потом очень тяжело наладить режим, вставать вовремя, ложиться вовремя, ребенок вялый, капризный и так далее. Давайте поговорим о режиме, о его важности и о значении для здоровья и вообще в целом для организации вообще учебного процесса. Лен, вам слово. Мы готовы слушать и запоминать.
0: Опять-таки, Аня, хочу отметить, когда мы с вами говорим обо всех этих моментах, о гигиене детей и подростков, то это не просто вот то, что сейчас вот мы с вами решили и начали разговаривать. Это научные исследования проводились, причем с давних-давних времен. Так вот, о режиме школьника проводились первые исследования еще великим физиологом Иваном Петровичем Павловым в 19 веке. Вот он не раз говорил, что ничто так не облегчает работу нервных клеток головного мозга, как определенный распорядок жизни. То есть режим. А что такое режим? Это рациональное чередование труда и отдыха. И к элементам режима для всех детей можно отнести как занятия в школе, режим питания, отдых после занятий, так и прогулки, спортивные секции, занятия в музыкальной и художественной школе и занятия по интересам, а также сон.
1: То есть не только учеба единая, но вот все четко. Дополнительные занятия, интеллектуальные, потом физические, да, или творческие какие-то. Все, и сон своевременно,
0: вот
1: это
0: все
1: важно.
0: Давайте со сна начнем. Что такое полноценный сон? Это важный фактор не просто физического, а психического здоровья нашего ребенка. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа в сутки, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%. При организации сна необходимо учитывать возрастные нормы и суточные потребности детей во сне. Для школьников первых-четвертых классов это 10-10,5 часов, пятых-седьмых классов 10,5 часов, восьмых-девятых классов 9-9,5 часов и в старших классах 8-9 часов. Рекомендовано ложиться спать и вставать в одно и то же время. И за час до отхода ко сну ограничить эмоциональные нагрузки и отдать предпочтение спокойному времяпровождению, такому как вечерняя прогулка или чтение.
1: И никаких гаджетов перед сном, как минимум за 1 час, а лучше за 2. И уже многократно, кстати, да, и ученые, исследователи, гигиенисты, медики, все говорят об этом излучении от телефонов, которое благотворно не влияет, особенно перед сном, перегружает нервную систему, и процессы сна нарушаются. Поэтому 10,5 часов для младших и средних школьников, 9,5 часов для старших школьников, и 1 час до сна никаких телефонов, прогулка, беседа, приятные какие-то такие спокойные моменты. Да, то есть...
0: В кругу семьи, да. Угу. Но между тем, Аня, использование компьютера в настоящее время – это необходимость для современного школьника.
1: Без этого
0: никуда
1: никак.
0: Не денешься. И рекомендованы нормы использования электронных средств обучения во внеучебное время. Для обучающихся 2-5 классов не более 60 минут, а для обучающихся 6 классов и старше не более 90 минут 2 раза в неделю.
1: Два раза в неделю?
0: Не соблюдаются, да.
1: Они не соблюдают. День больше, конечно, многие.
0: Каждые 15-20 минут при использовании компьютера и электронных средств, каждые 15-20 минут необходимо делать легкую разминку и менять положение ног. Достаточно просто сделать пару наклонов и приседаний или сделать вращающее движение шеи для поддержания минимальной двигательной активности. В профилактике зрительного утомления и перенапряжения весьма значительное место занимает регламентация режимов труда и отдыха. Особенно важна специальная гимнастика для глаз. Например, интенсивное моргание 10 раз. Рисовать закрытыми глазами геометрические фигуры. 10-15 раз переводить взгляд от самой дальней точки до кончика носа. Ну и когда мы говорим, постепенно давайте на двигательную активность
1: давайте.
0: Перейдем в режиме, да, и продолжительность прогулок. Она должна составлять в течение дня не менее 3-3,5 часов. Это физиологически, это вот тот
1: требование, гулять 3 часа в день,
0: 3 часа
1: или
0: в
1: быть
0: день,
1: активным.
0: В младшем возрасте, да, и 2,5 часа у старшеклассников. Особо малоподвижный образ жизни детей и подростков ведет к следующим негативным последствиям. Прежде всего, это повышение степени ожирения, ухудшение состояния кардиометаболического здоровья, физического здоровья и эмоционального, социально ориентированного поведения, а также сокращение продолжительности сна. Ну и теперь давайте, как же войти в такой правильный режим после каникул?
1: Уже пора начинать.
0: Да, именно сейчас.
1: Не 1 сентября, начинать, а уже сейчас.
0: Ну, прежде всего, отмечу, что резкий переход от режима отдыха к режиму работы – это огромный стресс, который может привести к усталости, апатии и даже снижению успеваемости в первые месяцы учебы. И ключ в плавном переходе и адаптации. Первый шаг – это восстановление режима сна. Вот его нужно начинать уже сейчас. Специалисты сходятся во мнении, что главное начать не с учебников, а с основы, то есть со здорового сна. Сон – это не время простое, а процесс, во время которого мозг перерабатывает полученную за день информацию, укрепляет память и отдыхает, для того, чтобы на следующий день получать новую информацию. Ночной сон невозможно компенсировать дневным. Он имеет уникальную структуру фаз, важных для восстановления нервной системы. И сколько же нужно спать? Ну, мы уже с вами говорили оптимальные эти моменты. Но если все лето ребенок ложился спать после полуночи и спал, извините, до обеда, как исправить этот сбитый режим? Ну, это проще, чем кажется. Каждый день нужно смещать время отхода ко сну и время подъема на 15-20 минут. Если ребенок привык засыпать в час ночи и вставать в 9, сегодня нужно будет лечь в 0.45 и вставать в 8.45 и так далее, пока вы не доберетесь до нужного подъема в школу. Причем самое главное в этом графике – это именно подъем, который должен соблюдаться очень четко. Если вот заставить заснуть вам сложно, то разбудить – это достаточно просто.
1: Это зависит от взрослого, да.
0: Вот. И еще важные моменты, лайфхаки для качественного сна. Первое – это темнота. Это очень важно. Она помогает в выработке мелатонина, гормона сна. И здесь вам помогут плотные шторы. Это лучшая инвестиция в здоровый сон. Второе, как вы правильно сказали, это цифровой детокс. Угу. То есть минимум за час до сна убрать все гаджеты. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, без которого мы не заснем, да. А бесконечная лента соцсетей или внезапный напряженный эпизод сериала мешают мозгу успокоиться. Ну и третий лайфхак – это свет для пробуждения. Темнота помогает заснуть, а свет, в свою очередь, помогает пробудиться. Здесь здорово могут помочь нам умные лампы или световые будильники, которые имитируют рассвет. Они мягко выводят мозг из фазы глубокого сна, а проснуться с ними гораздо легче и приятнее, чем от резкого звука будильника. Ну, опять-таки, современные наши гаджеты, Алисы,
1: даже станции. Даже заказать и запланировать рассвет, да. Оказывается.
0: Умные будильники, в том числе на смартфонах, они умеют не только включать, выключать свет и музыку, но и давать даже задания. И вот это четвертый лайфхак. И когда ребенок проснулся, чтобы его разбудить, нужно дать ему задание, что-то сделать, решить пример, отсканировать штрих-код с предмета, то есть какое-то действие сделать, и это помогает окончательно запустить мозг и проснуться. Второй шаг при переходе от режима отдыха к режиму работа. Это борьба со стрессом, потому что учеба – это и интеллектуальная, и эмоциональная нагрузка. И чтобы организм не работал на износ, в распорядке дня обязательно должно найтись место для снятия напряжения. Место и время. И вот несколько способов в борьбе со стрессом, которые советуют психологи. Это прогулки в любом темпе, даже полчаса медленной ходьбы по парку перед сном или после школы отлично помогают ребенку расслабиться. Это время с питомцами. Представьте себе, игра с собакой или наблюдение за рыбками умиротворяют и дарят положительные эмоции. И время с близкими, как вы заметили. То есть совместный просмотр фильма с семьей, настольная игра или просто разговор с семьей за ужином без телефонов, без гаджетов, без телевизоров. Это мощная поддержка психики ребенка. Ну и переходим к третьему шагу. Это режим труда и отдыха. Теперь можно постепенно добавлять учебную нагрузку. И здесь тоже важен системный подход. Никто не может концентрироваться бесконечно. Период максимальной продуктивности у большинства людей длится от 45 до 70 минут. Именно с этим интервалом нужно работать. Сидеть над домашней работой 3 часа подряд просто неэффективно. Лучше разбить работу на блоки. Это поможет эффективно учиться весь день. Ведь мозг успеет перезагрузиться для работы с новой задачей. Пример, вот один из лучших методов. Алгоритм его такой. Первое. Выбрать задачу. Второе. Установить таймер на 25 минут. Работать в течение этого времени, не отвлекаясь. Потом, когда таймер сработает, сделать перерыв на 5 минут. В этот перерыв вы можете присесть, отжаться или там сделать что-то, сходить в туалет, попить воды.
1: Чай попить.
0: Да. После 4 циклов сделать длинный перерыв на 15-30 минут. Вот тогда чай.
1: Тогда
0: попить,
1: чай, да. Не сразу. Очень жаль. Маме надо пить кофе за уроками чай.
0: Так что получается, что первая неделя – это фокус на сне. Дальше добавляем антистресс в первые дни школьные. И дальше это систематизируем учебу и планируем рабочий процесс.
1: Друзья, время нашего эфира безжалостно убежало. А у Лены очень еще много материалов. Сегодня не успеваем. Хочу отметить, что много полезной информации по подготовке к школе, грамотной и обоснованной, научно в том числе, можно найти на информационных ресурсах Роспотребнадзора федерального и нашего регионального управления. И в социальных сетях, и на официальном сайте. Заходите, статьи уже есть, размещаются, можно почитать, посмотреть и пользуйтесь этой важной информацией. Друзья, ну давайте, наверное, пожелаем успеха всем тем, кто приступает к учебному процессу. Конечно же, в первую очередь нашим детям, пусть учебный год принесет только хорошие, полезные знания, поменьше стрессов, пусть адаптация пройдет легко. Педагогам нашим крепких нервов, мы уважаем и любим и ценим ваш труд, ну и родителям крепких нервов в том числе. Пусть учебный процесс, учебный год будет благополучным для всех и каждого. Спасибо.
0: А я желаю всем здоровья, и детям, и в первую очередь родителям и педагогам.
1: Да, это тоже очень важно. Мы благодарим нашу гостью. Всем удачи, успехов. Оставайтесь на КЧРФМ. Много всего полезного еще впереди. До свидания.

0: 95,5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконцентр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единая Россия». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невиномысске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России.

Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и обладатель Кубка мира 2005 года в составе сборной России. Встреча с таким титулованным спортсменом стала мощным стимулом для ребят. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии по делу о мошенничестве с субсидиями следователь выявил еще 3 преступления на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было установлено, что 59-летний индивидуальный предприниматель из аула Кумыш, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, в 2024 году предоставил в Министерство сельского хозяйства пакет документов с заведомо ложными сведениями о затратах на корма для мелкого рогатого скота. Фермер получил субсидию в размере 415 тысяч рублей, но потратил их на личные нужды, а не по назначению. Также было установлено, что в 2024-2025 годах мужчина совершил еще 3 аналогичные преступления на общую сумму более 1 миллиона 66 тысяч рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. В Карачаево-Черкесии начался второй этап антинаркотического мероприятия «МАК». Ее проводит МВД по Карачаево-Черкесии во взаимодействии с различными ведомствами с 17 по 26 августа. Операция направлена на выявление и перекрытие нелегальных каналов транспортировки наркотиков, противодействие культивированию растений с наркотическими веществами, уничтожение дикорастущих очагов. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 или 102 с мобильного. Житель Черкесска подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ранее сотрудниками полиции около автодороги Черкесск-Талык был задержан злоумышленник, у которого в ходе осмотра был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Со слов задержанного, в пакете находились части растения конопля, которое он сорвал для личного потребления, без цели сбыта. Согласно заключению экспертов, в пакете находилось наркотическое средство массой свыше 168 граммов. Мужчина отказался от освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Возбуждено и расследуется уголовное дело. В Иджигутинском районе 59-летний житель села Важное на возмездной основе добровольно сдал полиции незарегистрированное ружье и 11 патронов к нему. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что добровольная сдача в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, за добровольную сдачу оружия полагается денежное вознаграждение. За сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет в соответствии с 222 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. При помощи системы «Паутина» за сутки сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску задержали и передали судебным приставам 4 транспортные средства, водители которых попадают под категорию злостных неплательщиков административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности в установленные законом сроки собственники не оплатили 380 административных штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей. Госавтоинспекция Республики призывает всех к соблюдению правил дорожного движения. Житель Карачаево-Черкесии предстанет перед судом за незаконную рубку леса в особо крупном размере. 42-летнего жителя Карачаевска подозревают в том, что он незаконно спилил 5 буков у аула Нижняя Мара, причинив ущерб лесному фонду на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Злоумышленник планировал продать древесину, но был задержан полицией. Спиленные деревья изъяты и переданы на хранение лесникам. Материалы уголовного дела направлены в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Черкесске 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В селе Касумкен Сулейманстальского района Дагестана восстановят старинный 17-арочный мост через реку Чиракчай, который является объектом культурного наследия регионального значения. Сооружение частично обрушилось после весенних паводков, после чего движение транспорта по нему стало невозможным. Все этапы восстановления согласуют с агентством по охране культурного наследия Дагестана. Ингушетия. Власти Ингушетии в новом учебном году сохранят 100% охват бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. На бесплатное горячее питание учащихся начальных классов в 2026-2027 учебном году предусмотрено на 30 миллионов больше средств. Отдельное внимание уделят детям из семи участников СВО. Для учащихся 5-11 классов из этой категории также предусмотрено бесплатное питание. В прошлом году его получали 1365 школьников. Все учащиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья также обеспечены горячим питанием, в том числе дети, обучающиеся на дому. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарию поступили 16 новых автобусов среднего класса PAS Vector Next. Каждый рассчитан на 23 посадочных места и общую вместимость до 65 пассажиров. Транспорт предназначен для работы на муниципальных маршрутах Нальчика и после приемки выйдет на линии. Все автобусы оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, терминалами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами. Особое внимание уделено обеспечению доступной среды для граждан, имеющих ограничения по здоровью. Карачаево-Черкесия. В Черкесске ежегодно в преддверии нового учебного года проводится акция «Собери ребенка в школу». Она направлена на поддержку семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут самостоятельно в полном объеме подготовить детей к началу учебного года. В рамках акции детям помогают приобрести необходимую школьную одежду и обувь, учебные принадлежности, спортивную форму и другие вещи. К участию привлекают представителей силовых структур, предпринимателей и общественных деятелей, координируют работу семейной МФЦ. Открытый в 2024 году на базе Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда». Северная Осетия. В Северной Осетии появилась новая мера поддержки многодетных семей. Теперь они могут вернуть часть расходов на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования. Компенсация составит 20% от стоимости обучения за каждый завершенный учебный год. Обратиться за ней может один из родителей. А если студенту уже исполнилось 18 лет, заявление он подает самостоятельно. Ставропольский край. За первое полугодие 2026 года Ставропольский край посетили 4 100 000 человек. Регион, входящий в число самых популярных направлений внутреннего туризма страны, рассчитывает увеличить показатель турпотока по итогам года. Ставрополье выбирают не только для лечения на курортах кавказских минеральных вод, но и для активного гастрономического, этнографического и семейного отдыха. Только Всероссийский чемпионат по пахоте, который проходил в минеральных водах с 14 по 16 августа, собрал порядка 125 тысяч гостей. Чечня. У столицы Чечни появится свой городской дизайн-код. Для Грозного разработаны рекомендации, предлагающие четкие правила оформления фасадов и регламентирующие внешний вид инфраструктуры. Главная цель – сформировать гармоничный, функциональный и инклюзивный облик города, избавив улицы от визуального шума и хаотичного оформления. Вывески и информационные конструкции будут приведены к единому балансу по цветам, формам и размерам. Дизайн Код будет опираться на современные мировые тренды, но при этом останется тесно связан с местными национальными традициями и архитектурным контекстом региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Рокки 5».
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение. Почему правила дорожного движения запрещают частые маневры? Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему и будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение

0: правилах дорожного движения?
1: Ну, знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения. То есть это опасное вождение, да? Это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать о них тоже, они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, к травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем же разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
0: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающим, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждение транспортных средств,
1: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение – это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, который, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки.
1: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина как игра в шашки, да, что он передвигается с места на место, да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство,
0: пустое место,
1: да, и, соответственно, решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?

0: давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
1: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
0: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там, легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал.
1: Угу.
0: То есть, как бы...
1: Это тоже опасный
0: да,
1: маневр.
0: Да, транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
1: Они пытаются между двумя полосами проскочить быстрее, и очень близко.
0: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
1: Угу. А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущества, да, то есть преимущество мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
0: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел или впереди него какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил.
1: Может, он просто так решил,
0: ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается.
1: Угу.
0: Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы
1: так
0: тоже
1: точно
0: поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию тяжело.
1: И чем больше она,
0: тяжеловато,
1: тем лучше,
0: да. Но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
1: И движущийся
0: вы едете, сзади. Вы едете сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
1: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивают аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль. Вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
0: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
1: просто из своей вредности.
0: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
1: Или тоже идет на обгон
0: передним. Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
1: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
0: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
1: Это важный признак.
0: Это важный, да. Основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может быть считаться. Не будем путать, да?
1: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно, за короткое время, несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим. Что относится к опасной езде? Какие моменты, какие действия?
0: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости. Это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения Российской Федерации и, соответственно...
1: Это уже потенциальная опасность.
0: Это уже потенциальная
1: опасность.
0: Поэтому
1: это тоже опасное вождение. Дальше.
0: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогу, грубо говоря. Резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, он резко перестроился на левую или же наоборот.
1: А еще круче, если через две или три полосы.
0: Тоже такое тоже бывает.
1: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
0: Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. И, то есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта. Участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования. Да?
1: Свою удаль молодецкую демонстрируют.
0: Показательного характера, да, к сожалению.
1: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот в случае вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
0: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные, дороги наши оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть, которые позволяют...
1: Доказать не так сложно уже.
0: Да, будем забывать про тот же безопасный город, не будем забывать...
1: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации ПДД,
0: верно,
1: да, которые вот все знают и видят, где они и что, есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком, это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
0: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают, но при... возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку, в патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, видеокамер патрульного автомобиля. То есть, как бы доказательная база уже есть, это, что, как вы говорите, будет отпираться. То есть, фото-видеофиксация уже есть, нарушение зафиксировано. Поэтому, как бы, особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
1: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которое выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказание. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
0: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
1: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки, да, опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
0: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет в движении, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КОАП РФ.
1: там или предупреждение, или уже штраф около 500 рублей.
0: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
1: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть, если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КУАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем, если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1,5 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1000 до 1500 рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации. Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
0: Давайте, да, давайте она поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушения могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
1: Здесь лишение на срок?
0: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КОАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
1: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен. Здесь там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже может быть уголовная ответственность. Санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
0: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более 2 раз подряд нарушает правила дорожного движения. То есть маневрирование, перестарение, преддверь создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
1: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео, фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Кызылтеберде 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездкой посетил Ногайский район. Вместе с главой районной администрации Муратом Хапиштовым осмотрели три новых объекта, построенных в рамках федеральных проектов по народной программе партии «Единая Россия». В Эркеншахаре в здании, где будет располагаться детская школа искусств, полностью обновлены фасады кровли, инженерные сети, учебные помещения. Строительные работы завершены. Тимрезов поручил завершить комплектацию мебелью и оборудованием до конца года, а на прилегающей территории оборудовать сцену и зону для досуга детей. Также посетили сквер, который будет благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь ведется второй этап ремонтных работ. Третий объект – новая врачебная амбулатория, построенная по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый объект площадью более 300 квадратных метров вместит 20 кабинетов. Готовность 95%. Закуплены 56 единиц оборудования, штат полностью сформирован. В Ногайском районе Рашид Тимрезов провел прием граждан. По итогам приема глава региона поручил построить умную спортивную площадку в Эркенхалке до конца года, благоустроить в следующем году общественную территорию с детским игровым комплексом в Эркеншахаре, включить школу в Эркен-Юрте в программу капитального ремонта на следующий год, провести в следующем году капремонт кровли многоквартирного дома в Эркеншахаре, оказать максимальное содействие жителю Адильхалка с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов для получения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Также принято решение о ремонте здания Музея истории и культуры в Эркенхалке. Тимрезов поддержал и просьбу жены участника СВО о приобретении дизельного генератора для нужд фронта. В Карачаевске открыли центр пробации. Он предназначен для людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь бесплатно помогут с временным жильем, восстановлением документов, трудоустройством и обучением, а также окажут психологическую поддержку. Основная задача таких центров – интеграция в общество освобожденных лиц и снижение риска повторных преступлений. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единой России». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невинномысске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России. Золото завоевала наша землячка Милана Мударова, серебро у Даниила Лайпанова и Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренеры – Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. В Москве проходят первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Турнир объединил спортсменов из 10 стран. Карачаево-Черкесию представляют ветераны СВО Дахир Байрамуков и его наставник Тимерлан Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр.

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Resurrection!
1: Реклама на 104.5.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Где мне дом с баней найти?
5: Все на сайте «Этажи».
4: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
5: Там же на сайте «Этажи».
4: А ипотеку быстро и выгодно?
5: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
4: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
5: Найди свой дом на «Этажи.ком».
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 20 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 27. Облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске плюс 12 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 9 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе плюс 8 градусов ночью, днем плюс 21, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год – свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Пишите в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября. Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Теберде, 19:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездки посетил Ногайский район. Вместе с главой районной администрации Муратом Хапиштовым осмотрели три новых объекта, построенных в рамках федеральных проектов по народной программе партии «Единая Россия». В Эркеншахаре в здании, где будет располагаться детская школа искусств, полностью обновлены фасады кровли, инженерные сети, учебные помещения. Строительные работы завершены. Тимрезов поручил завершить комплектацию мебелью и оборудованием до конца года, а на прилегающей территории оборудовать сцену и зону для досуга детей. Также посетили сквер, который будет благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь ведется второй этап ремонтных работ. Третий объект – новая врачебная амбулатория, построенная по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый объект площадью более 300 квадратных метров вместит 20 кабинетов. Готовность 95%. Закуплены 56 единиц оборудования. Штат полностью сформирован. В Ногайском районе Рашид Тимрезов провел прием граждан. По итогам приема глава региона поручил построить умную спортивную площадку в Эркенхалке до конца года, благоустроить в следующем году общественную территорию с детским игровым комплексом в Эркеншахаре, включить школу в Эркен-Юрте в программу капитального ремонта на следующий год, провести в следующем году капремонт кровли многоквартирного дома в Эркеншахаре, оказать максимальное содействие жителю Адильхалка с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов для получения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Также принято решение о ремонте здания Музея истории и культуры в Эркенхалке. Тимрезов поддержал и просьбу жены участника СВО о приобретении дизельного генератора для нужд фронта. В Карачаевске открыли центр пробации. Он предназначен для людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь бесплатно помогут с временным жильем, восстановлением документов, трудоустройством и обучением, а также окажут психологическую поддержку. Основная задача таких центров – интеграция в общество освобожденных лиц и снижение риска повторных преступлений. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
5: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-880.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 20 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 27. Облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске плюс 12 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 9 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе плюс 8 градусов ночью, днем плюс 21, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездки посетил Ногайский район. Вместе с главой районной администрации Муратом Хапиштовым осмотрели три новых объекта, построенных в рамках федеральных проектов по народной программе партии «Единая Россия». В Эркеншахаре в здании, где будет располагаться детская школа искусств, полностью обновлены фасады кровли, инженерные сети, учебные помещения. Строительные работы завершены. Тимрезов поручил завершить комплектацию мебелью и оборудованием до конца года, а на прилегающей территории оборудовать сцену и зону для досуга детей. Также посетили сквер, который будет благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь ведется второй этап ремонтных работ. Третий объект – новая врачебная амбулатория, построенная по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый объект площадью более 300 квадратных метров вместит 20 кабинетов. Готовность 95%. Закуплены 56 единиц оборудования. Штат полностью сформирован. В Ногайском районе Рашид Тимрезов провел прием граждан. По итогам приема глава региона поручил построить умную спортивную площадку в Эркенхалке до конца года, благоустроить в следующем году общественную территорию с детским игровым комплексом в Эркеншахаре, включить школу в Эркен-Юрте в программу капитального ремонта на следующий год, провести в следующем году капремонт кровли многоквартирного дома в Эркеншахаре, оказать максимальное содействие жителю Адильхалка с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов для получения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Также принято решение о ремонте здания Музея истории и культуры в Эркенхалке. Тимрезов поддержал и просьбу жены участника СВО о приобретении дизельного генератора для нужд фронта. В Карачаевске открыли центр пробации. Он предназначен для людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь бесплатно помогут с временным жильем, восстановлением документов, трудоустройством и обучением, а также окажут психологическую поддержку. Основная задача таких центров – интеграция в общество освобожденных лиц и снижение риска повторных преступлений.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 20 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 27. Облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске плюс 12 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 9 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе плюс 8 градусов ночью, днем плюс 21, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило – в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: в Усть-Жегуте 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В селе Касумкен Сулейманстальского района Дагестана восстановят старинный 17-арочный мост через реку Чиракчай, который является объектом культурного наследия регионального значения. Сооружение частично обрушилось после весенних паводков, после чего движение транспорта по нему стало невозможным. Все этапы восстановления согласуют с агентством по охране культурного наследия Дагестана. Ингушетия. Власти Ингушетии в новом учебном году сохранят 100% охват бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. На бесплатное горячее питание учащихся начальных классов в 2026-2027 учебном году предусмотрено на 30 миллионов больше средств. Отдельное внимание уделят детям из семей участников СВО. Для учащихся 5-11 классов из этой категории также предусмотрено бесплатное питание. В прошлом году его получили 1365 школьников. Все учащиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья также обеспечены горячим питанием, в том числе дети, обучающиеся на дому. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарию поступили 16 новых автобусов среднего класса PAS Vector Next. Каждый рассчитан на 23 посадочных места и общую вместимость до 65 пассажиров. Транспорт предназначен для работы на муниципальных маршрутах Нальчика и после приемки выйдет на линии. Все автобусы оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, терминалами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами. Особое внимание уделено обеспечению доступной среды для граждан, имеющих ограничения по здоровью. Карачаево-Черкесия. В Черкесске ежегодно в преддверии нового учебного года проводится акция «Собери ребенка в школу». Она направлена на поддержку семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не могут самостоятельно в полном объеме подготовить детей к началу учебного года. В рамках акции детям помогают приобрести необходимую школьную одежду и обувь, учебные принадлежности, спортивную форму и другие вещи. К участию привлекают представителей силовых структур, предпринимателей и общественных деятелей, координируют работу семейной МФЦ. Открытый в 2024 году на базе Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда». Северная Осетия. В Северной Осетии появилась новая мера поддержки многодетных семей. Теперь они могут вернуть часть расходов на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования. Компенсация составит 20% от стоимости обучения за каждый завершенный учебный год. Обратиться за ней может один из родителей. А если студенту уже исполнилось 18 лет, заявление он подает самостоятельно. Ставропольский край. За первое полугодие 2026 года Ставропольский край посетили 4 100 000 человек. Регион, входящий в число самых популярных направлений внутреннего туризма страны, рассчитывает увеличить показатель турпотока по итогам года. Ставрополье выбирают не только для лечения на курортах кавказских минеральных вод, но и для активного гастрономического, этнографического и семейного отдыха. Только всероссийский чемпионат по пахоте, который проходил в минеральных водах с 14 по 16 августа, собрал порядка 125 тысяч гостей. Чечня. У столицы Чечни появится свой городской дизайн-код. Для Грозного разработаны рекомендации, предлагающие четкие правила оформления фасадов и регламентирующие внешний вид инфраструктуры. Главная цель – сформировать гармоничный, функциональный и инклюзивный облик города, избавив улицы от визуального шума и хаотичного оформления. Вывески и информационные конструкции будут приведены к единому балансу по цветам, формам и размерам. Дизайн-код будет опираться на современные мировые тренды, но при этом останется тесно связан с местными национальными традициями и архитектурным контекстом региона. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг 20 августа в Черкесске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 27. Облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске плюс 12 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 9 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе плюс 8 градусов ночью, днем плюс 21, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Усть-Жегуте 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездки посетил Ногайский район. Вместе с главой районной администрации Муратом Хапиштовым осмотрели три новых объекта, построенных в рамках федеральных проектов по народной программе партии «Единая Россия». В Эркеншахаре в здании, где будет располагаться детская школа искусств, полностью обновлены фасады кровли, инженерные сети, учебные помещения. Строительные работы завершены. Тимрезов поручил завершить комплектацию мебелью и оборудованием до конца года, а на прилегающей территории оборудовать сцену и зону для досуга детей. Также посетили сквер, который будет благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь ведется второй этап ремонтных работ. Третий объект – новая врачебная амбулатория, построенная по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый объект площадью более 300 квадратных метров вместит 20 кабинетов. Готовность 95%. Закуплены 56 единиц оборудования. Штат полностью сформирован. В Ногайском районе Рашид Тимрезов провел прием граждан. По итогам приема глава региона поручил построить умную спортивную площадку в Эркенхалке до конца года, благоустроить в следующем году общественную территорию с детским игровым комплексом в Эркеншахаре, включить школу в Эркен-Юрте в программу капитального ремонта на следующий год, провести в следующем году капремонт кровли многоквартирного дома в Эркеншахаре, оказать максимальное содействие жителю Адильхалка с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов для получения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Также принято решение о ремонте здания Музея истории и культуры в Эркенхалке. Тимрезов поддержал и просьбу жены участника СВО о приобретении дизельного генератора для нужд фронта. В Карачаевске открыли центр пробации. Он предназначен для людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь бесплатно помогут с временным жильем, восстановлением документов, трудоустройством и обучением, а также окажут психологическую поддержку. Основная задача таких центров – интеграция в общество освобожденных лиц и снижение риска повторных преступлений. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: сне.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

ожиданием синоптиков, в четверг, 20 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 17, днем до плюс 27. Облачно, небольшой дождь, гроза. В Карачаевске плюс 12 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. В Домбае плюс 9 ночью, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе плюс 8 градусов ночью, днем плюс 21, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездки посетил Ногайский район. Вместе с главой районной администрации Муратом Хапиштовым осмотрели три новых объекта, построенных в рамках федеральных проектов по народной программе партии «Единая Россия». В Эркеншахаре в здании, где будет располагаться детская школа искусств, полностью обновлены фасады кровли, инженерные сети, учебные помещения. Строительные работы завершены. Тимрезов поручил завершить комплектацию мебелью и оборудованием до конца года, а на прилегающей территории оборудовать сцену и зону для досуга детей. Также посетили сквер, который будет благоустраиваться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь ведется второй этап ремонтных работ. Третий объект – новая врачебная амбулатория, построенная по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новый объект площадью более 300 квадратных метров вместит 20 кабинетов. Готовность 95%. Закуплены 56 единиц оборудования. Штат полностью сформирован. В Ногайском районе Рашид Тимрезов провел прием граждан. По итогам приема глава региона поручил построить умную спортивную площадку в Эркенхалке до конца года, благоустроить в следующем году общественную территорию с детским игровым комплексом в Эркеншахаре, включить школу в Эркен-Юрте в программу капитального ремонта на следующий год, провести в следующем году капремонт кровли многоквартирного дома в Эркеншахаре, оказать максимальное содействие жителю Адильхалка с ограниченными возможностями здоровья в подготовке документов для получения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Также принято решение о ремонте здания Музея истории и культуры в Эркенхалке. Тимрезов поддержал и просьбу жены участника СВО о приобретении дизельного генератора для нужд фронта. В Карачаевске открыли центр пробации. Он предназначен для людей, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь бесплатно помогут с временным жильем, восстановлением документов, трудоустройством и обучением, а также окажут психологическую поддержку. Основная задача таких центров – интеграция в общество освобожденных лиц и снижение риска повторных преступлений.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.